0: Где-то на белом свете, там, где всегда...
1: Attention everyone! The lost polar bear got home successfully!